0: Sisters world.
1: Connected. This is the Forces Station.
0: BFBS.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».